0: Hay sonidos que no trascienden, pero hay otros que nacieron para ser clásicos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».